0: Ой, вада, коме вада. Ничи дернув ни рога, граля в лев без нищ. Они имат ни ми кондро, журня лозище, до.
1: Гниль, гниль. Link.